Ты ему все ответы за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Сексом.
1: Только okay. Привычка
0: Energy.
1: Как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.

0: Давай, папу.
1: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль. И на восход.
0: Я... Do anal in my ass.
2: Game

0: do anal. Ass. Dick.
1: Слушай, там далеко-далеко есть
2: целый.
1: Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год, два раза лучше. Там семен, там столько, что если б я там свалил сам, я б не поверил, что бывает столько семен, что не видят ни
0: не
1: видать
0: сакакс.
1: Среди вечерних и лутков
0: мчится
1: тихо.

сейчас о главной приобрете интриги года, о таинственном побеге Маргарита из России вместе с будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

0: coming.
1: Пойдем все мы холодной той. Не стали вот тогда.
0: Suck some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick fuck.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо.
1: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: flash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: Снегачига рымы и
1: brothers
0: singing горьких нет, как нет там им
2: performance artists
0: Каникин и с высоты вам шлем. Трепал нам
2: ветер.
0: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Focus.
0: И наши банки
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: и
4: Love Brothers
3: Синен
0: горьких нет,
1: как
0: нет там им
1: Performance Artists
0: Никит, и с высоты вам шлем
5: привет!

0: Теперь скажи мне.
1: Ой.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
0: Какой-то
1: horny gay.
0: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming. Loop.
0: Sex.
3: Gay next door.

0: белых и для чего мы рождены. Куда ни попадя, или путем мы заполнять
1: anal semen
0: или покинуть
1: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
1: In my ass.

0: you swallow semen по дороге.
1: Я fucking coming
0: кверху, но оги, поберегитесь и не дотрог. Оги, бежит
2: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегая и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.
0: Не охота и от мосты

0: Hey yeah, oh bro, game.
1: Hey no,
0: yeah. Hey yeah, no, и конечно воскресенье. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Коллектор, мастер
0: и друзей.

0: Hey yeah, о брога им
1: пейно
0: сокращай. Hey yeah, ну и конечно восхищай. Yeah, yeah, hey yeah, коллег,
1: full master
0: и друзей.
1: Warning.
2: Руки выдумали, но он

0: Надо. My ass fucking coming.
1: Пропадая вдали, заплетаются
0: bondage. Celebrate and suck dick.
1: Оставляя
0: deep fisting.

0: fisting my anal.
1: Boy, suck some dick.
2: Yeah.
3: Мави веселый
0: Джей Марли.
3: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
3: Может быть повезло. Горы битого
0: Бандыч.
3: На седьмой
0: Бэткак.

0: продолжение. Между яхтовых сражений началось день после года. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю, все владычество. Кто владеет настоящий гробы пушек с искандечи. Значит,
1: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули, сабли, так идет.
2: Boy next door.
0: Повстречали зон. Сидели морского ада. Наш пиратский корабль.
2: This being anal.
0: Наш пиратский корабль.
2: This being anal. Boy next door. Boy next door.
0: Existing и не coming. А я российский новый
2: Dungeon Master.
0: И не
2: existing
0: и не
2: coming.
0: А я российский новый
2: Dungeon Master.

0: я тебе
1: My latex glove. Anal. Gay sex.
2: Где же мне взять именно? Fisting.

пока мой пирог. С крохотной соткан дождь, течет обыкновенная, и ты пора.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я
2: чувствую
0: назад каждый
1: game.
0: Anal
1: fucking
0: больней.
1: Dungeon Master.
0: This thing. Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это

0: даже если
1: horny.
0: Мой бой пока не гаснет.
1: Bad cock.
0: Бьется семена.
1: Мне loop it up.
2: Или мне придется
1: coming.
2: Ты, конечно, сразу, а я не думаю, что тоже.

0: Изначально чайники с
1: семен
0: не замечают, а потом мы и уже за нами очередями меняют планы на тех, кто держит

0: last weekend.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: наконец ближе к подъезжаю, и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается, а как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный пиздец заебался на бабло давать и кричит, пошел ты нахуй, надо покупать
1: машину.

0: в этом мире. Просто буду с собой. Я старалась всегда.
1: Fucking coming.
2: The spanking.
0: Я буду сейчас.
2: Finger.
0: Со мной.

0: of the Sankey.
1: А теперь улыбнись и скажи мне. Я не буду.
2: Swallow hard.
1: Холодный
2: слэш.
1: В этом
2: Dungeon.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door.
1: Do anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Faster.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
0: Ass. Dungeon master.
2: Первый.
0: Sex. Fucking coming. Move your tongue up.

0: Я су на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex club.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдау, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
3: Suction.
0: Танцы в зале мирком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Yeah.

0: улица в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
2: Fucking deep.

0: 300
1: Все художники либо
0: либо Fuck you!
1: Хули
0: fucking coming.
1: Стадо наш слон. Весь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
0: 300
1: Уголовка моя
0: coming.
1: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
0: hot sex.
1: Я в ебаном
0: fucking deep.
1: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал
0: gay.
1: Два раза. В чем твою гейнгста? Вот мое в картотеке
2: Billy Harrington.
1: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдаются шанс.
0: Suck some dick.
1: Не зал, опоздать на...
0: Oh, gang enough.
1: Гуря столько, что мою каждая...
0: Ass.
1: Требует...
0: Suction.
1: Нас общая... Нас общая... Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
0: Dick.
1: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
0: Dick.
1: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: respect.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Make me come.
1: Роковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow cum.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
4: Boy next door.
1: Я одинокий.
2: Rolling loop.
1: Ты Казанова.
3: Coming in dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: Святуся. Танк. Святусь. Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда
1: Subject.
0: С мальчиками?
2: У меня
1: Fisting.
2: ass.
1: У меня
2: boy next door.
1: Hmm.

0: выпивает.
1: Master.
0: Я не танцую с парнями, что они танцуют как
1: артист.
0: Я не поставлю целки, не назову тебя
1: Boss.
0: У меня в банке лимоны, знаешь, ведь я
1: Fucking
0: slay. Я тебя не no. Мальчик, знаешь, я не шучу в этой жизни.
1: Lucky. Fisting at $300.
0: Ла-ла-ла под новый
1: так.
0: Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
1: Boy next door. Fisting
2: ass.
0: У меня
1: boy next door.
0: Я сюда.

0: пытается дотука нам подвигать.
1: Bad cocks.
0: Но я все толкаю.
1: Fist.
0: Коли слово мне дадут, то я скажу.
1: Ass we can.
0: Но я одно
1: глупит.
0: Кто?
1: Stick finger in my ass.
0: Уже
1: spanking.
0: Не будет я ни себе, ни
1: Slate.
0: Нравится, не ебет. Если нет под солнцем места, то землю накроет.
1: Come.
0: Никому не дам, не дам.
1: Suck some dick.
0: Ну, я никому не дам. Как
1: Dungeon.
0: Наполеон устанешь.
1: Cock. Он
0: будто как окаменев ты. Когда
1: really?
0: Порошит планету капельками.
1: Hobbles.
0: Собирайте.
1: Semen.
0: Sex.
1: Brothers.
0: Gay.
1: Ass.
0: Loop.
1: My ass.
0: My ass. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
1: fantasy.
0: Рассматривают в кубе.
1: Cocks.
0: Или как в копне. Копне.
1: Semen.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке я
1: за
0: землю, она.
1: Fisting.
0: До последнего.
1: Anal. Semen. My cum.

0: Ты не мой бюджет. У меня бубон. За последний
1: банджин.
0: Дэн. Сделал это мама.
1: Сэс.
0: Дэн по плану.
1: Симен.
0: Дэн.
2: Помню времена, когда не было.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: хмурая
0: юная
1: Асмин
0: или пьяный британский рай, так или иначе приходится класть бэк по трамвай, как будто решил самым способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: for master and slave.

0: This
1: yeah.
0: Boy next door.
1: Bad
0: talk.
2: We read на тысячи.
0: Website. This thing.
1: У меня на руках. Я растаю в них, как
0: latex cock. Boy next door.

0: No sex.
1: Но нереальная просто жесть. Трогать нельзя только.
2: Fisting, fisting.
3: Он suction.
2: I'm an artist.
3: Oh.
2: I'm coming.
1: Я.
3: Yeah.
2: Он master.
1: Я.
3: Amazing.
1: И говорит, что я.
4: The semen.
1: Я.
3: Boy next door.
1: Oh. Ты мой.
3: Bad cock.
1: We need not to switch.
3: Website. Fisting.
1: У меня на руках. Я растаю в них как.
3: Latex cock. Boy next door.
1: Ты мой.
3: Bad cock. My ass. Bad cock, boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Я растаю.
3: Two bad cock, boy next door. Boy next door. Boy next door. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star? I had enough, then I did it into escort work.
5: Я видел, как уходя.
3: Dungeon master.
5: Забирали с собой.
6: Fucking slaves.
5: А во снах моих на себя.
3: Fucking coming.
5: Я
3: do anal.
5: Бездомным.
3: Jerome.
5: А в стихах моих.
3: For master. Stick finger.
5: Кроме вырванных страниц дневников, я с моим так сражаюсь заклято. И сегодня
3: hot sex
7: as we can.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы в реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие. Наши...
2: So horny.
0: И небесные.
3: Gary.
0: Так давай!
1: Dark Hole.
0: Играй!
1: Dungeon Master.

0: читаться.
1: Думала, забуду, как мы задавали джаза. Знаю, что ты убираешь ганджин. Я буду на тупе где-то меж аромов. Лопаки будто мастер. Лучший друг у тебя, как будто ганджин мастер. Попроси, ты знаешь, я буду согласен.
2: Гачи-мучи.

Молодыми друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later.
1: Brother.
0: Suka, she put up a
2: coming.
0: Para suka, kale gale.
2: Cock.
0: Your luck.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Little bitch, need
2: fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока сохнет
2: кам
0: Зимен Суки шипучка На тэпе три сучка
2: Фингер
0: Со мной эта штучка Тэпи со мной рядом
1: Пенис
2: Окей

Зачем я в мусор ткану на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

0: Они за... Ass, они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... Roman. На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: бак
0: глядим, и
1: бак
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора...

0: как Харя, как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Блять, мальчики, как же заебал этот ваш...
1: Гей-секс.
0: Вы можете что-нибудь другое придумать?

0: асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300 Anal.

0: я корчу. Брошицу офигаю, я испорчу твой
1: ass, the semen.
0: Помада типа после меня.
2: Fucking coming. Stick finger in ass.

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гауш
0: с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: Туда, где меня ждет
1: Павло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего сил.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: бомб. Slay.
2: Thunder Master.
3: Первый.
2: Fucking coming. Move your tongue up.

0: Салтуна,
1: Салтуа,
0: Херди,
1: Петух,
0: Еблан,
1: Давалка,
0: Мудила,
1: Пидор пизда, туз малафья, гомик мудила, пилот команда, анус вагина, путана, бедмила, чала, бахуила, маршрутка, елда!

0: сегодня с самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, сворачу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: ты.
0: Если
1: fucking comic boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horning.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй лодку с
2: палусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать.
1: Dark hole.
0: Хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
4: Никогда.
0: Там. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: тоже радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long Lake Hex Club. Loop it up.

0: Dungeon sex. Full master.
1: Semen.
0: Calm.
2: What?
0: Dungeon.
3: Boss.
0: Dungeon.
4: Ароматы.
5: Уи-уи.
4: Сладкое.
1: Семен.
4: Клубы. Надо.
0: My ass fucking coming.
4: Пропадая вдали. Заплетаются.
0: Bondage.
6: Celebrate.
0: And suck dick.
4: Оставляя.
0: Deep.
2: Fisting.

0: fisting my anal.
1: Boy, sack some dick.
2: Yeah. Love is so weak.
0: James Marty.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данил.
2: Может быть повезло. Горы битого
0: Бандич.
2: Бесит мой
0: Бекак.

0: Акамутин. С крохотным
1: сотком
0: дождь течет обыкновенно, и ты порой.

0: offices, you've got a fat cock.
1: Yes, I do.
0: I've got a fat cock, too. Maybe we should rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil?
2: Bondage? That turns me on.
3: Dick.
4: Даже если трясёт воспоминания по кругу. Да пошло оно к чёрту всё. Номер его.
1: Dungeon.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: Dungeon.
1: Вы...

0: I gonna show you.
1: В кулачке моем.
0: My cock.
1: К уху приложу.
0: Some dick.
1: Остальное.
0: Turns me on.

0: Да.
1: Опять пришла. Доверчиво.
2: Люда.
3: My ass.
1: Опять защемит. И в дом влезет.
2: Bad.
1: Pop.
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door.
3: Do you like a swallow cum?
1: You missed
4: it. Ass we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стерик.
3: Calm.
2: Немерено.
3: Лежит на... Finger it.

0: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.
2: Pants.
1: Bondage. Glove.
0: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
0: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
0: Хоть
1: fantasy.
0: Есть. Как мне твоя
3: семена
0: нужна. Владимирский.
1: Webmaster, calm.
0: Лежит на
1: finger.
0: Тяжкий
1: кулак.
0: Владимирский.
4: Ветер северный.
0: Хотя я.
5: Rip the skin.
4: Жизнь разменена.
0: Но не.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: PSS.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палечки. Game website.

0: Между
1: неодновых сражений началось день после боя. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все владычество.
2: Мастер.
1: Кто владеет.
2: Кей, веб-сайт.
1: Настоящий. Гроб и пушек, свист кардечи. Значит,
3: welcome to the club.
1: Звон металла, пули, сабли, так идет.
2: Boy next door.
1: Повстречали он. Все дилеммы с того надо. Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
1: Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal. Boy next door. Boy next door.
1: Fisting. Ian coming. Ian российский. Новый.
2: London master.
1: Ian.
2: Fisting.
1: Ian
2: coming.
1: Ian российский. Новый.
2: London master.

0: Some dick.
1: В ожидании.
0: Секс.
1: Идет не спеша.
0: Семен.
1: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door. Пропускай. Turns me on.
1: Назло ветра.
0: Anal.
1: Дело, словно...

0: dungeon.
1: Я спешу к ней, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. В шаге от
2: Семен.
0: Master.
1: Но сделать, что

0: вместе не страшно. Услышит, что я в люблю, и лишь звон уносит под.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Пуст.

0: Где-то...
1: Лейтекс.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у Александра.
3: Мы готовы, дети!
1: Yes!

0: Аркакс.
1: Стервятники почуяли.
2: Атмос.
1: Как никто.
3: As we can.
0: Ренейно.
1: Покосая.
0: Fucking cunt.
1: Аркакс.
0: Gay sex.
3: Really?
1: После изнасилован.
0: Boy ass.
2: Ржай.
0: Так.
1: Один.
0: Do you like what you

0: сделай прыг-скок, чтоб забег я смог. Сделав чмок, ты получишь ком и по попке на тьмы шмяк, и там будет смог. Сделай
1: мик май бол.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Я хочу... Finger in my...

я ни одного фильма себе не пропускал, я был хотел бы жгодным таким же. Я думаю, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думаю, так и стал на пропускать, и стал на...

Или побежит черный большой. Не пугайся. Стучи в дверь. Три раза. Вот так.

0: Ass.
1: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
2: Именно.
1: Рассказывай.
3: С рождения пай-мальчиком был.
1: Молодец.
3: Имел хоббик.
2: Именно.
3: Любил...
1: Хороший мальчик.
3: Любил и гобил.
1: Что было дальше?
3: Все дети как дети.
4: Гей.
3: Без забот.
1: Счастливое детство.
3: А
4: Стикфингер
3: не ест и не пьет.
1: Бедненький мальчик.
3: Копилку кладет.
2: Именно, именно.
4: Фокин.
2: Именно.
3: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
2: Именно.
3: Белый.
2: Именно.
3: А остальное все дребедень день.
1: Остальное все дребедень день. Дальше что было?
3: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь...
4: Дек.
1: Большие.
3: Стал мошенник, мошенники.
1: Почему мошенники?
3: Скопил целый пуд.
1: Молодец.
3: Но в том-то и дело, что он не один.
1: Почему?
3: Кто больше всех
2: Зимен
3: на свете любил?
1: Человек наш.
2: Бой.
3: Это забыл.
2: Зимен.
4: Зимен.
2: Фокин.
4: Зимен.
3: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
2: Зимен.
3: Делай.

0: Let's go.
1: Boy next door.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда.
3: Dungeon Master.
2: Опять голубой.
4: As we can.
2: Тот же воздух и та же.
5: Bad cock.
2: Только
3: Game.
2: И вернулся из боя. Тот же
0: Suction.
2: И та же.
5: Bad cock.
2: Только
3: Game.
2: Не вернулся из боя. Не в попа и не в такт подпевал.
3: Game.
2: Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне
3: секс
2: не давал.
4: Он the semen.
2: Вставал, а вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
3: boy next door.
2: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь. А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь. А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
4: семен.
2: Как в воде
3: Dungeon Master.
2: Стоят голубые, отражается
4: семен.
2: Как в воде
3: Dungeon Master.
2: Стоят голубые. Нам и места
3: for dungeon.
2: Хватало вполне. Нам
4: семен
2: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
3: Bad.
2: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
3: Bad.
2: Не вернулся из боя.
6: Сможет меня согреть

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
0: Бой.
1: Слабым лучом.
0: Next door. Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: Full Master.

0: На моей луне
1: Dungeon Master.
0: Я сам себе король, сам себе судья. На моей луне я всегда
2: Wee-wee.
0: Разведу
2: Some dick.
0: Посижу.

0: Где это?
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Александра.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мене манять, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блин, ну я спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить?

0: ass we can.
1: Строчки и рисовал нам Liberty.
2: Bad cock.
1: Вы улыбались всеми зубами.
2: Semen.
1: Текли
2: на... Long latex glove.
1: Я...

0: Семен, бой next door.
1: Имя Павел.
2: Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
0: Come.
2: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
3: Spanky.
4: Game party.
2: Поле пекла.
3: Billy.
4: Full dungeon.
3: Spanking.

0: Spanky.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю. Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей ролику. Для влачи мы повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. И сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает, и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Один, но и не за

0: На днях решила разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy.

не совсем в больничке. Корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

крики, проклятия, вопли. Рнул еще, и чего-то резко захотелось обратно. О, бабе, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: еще такое семен, и еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: утром.
1: Тестинг май эйнал.
0: Собирается братва. Тетя Маша варит симен. Пьет Гюльнару без турма.
1: Бой next door.
0: Мацу заводит, Гоги делает
1: сахвей.
0: А Алине вот

шалят по подворотням. А не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам,

0: Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас бы именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато расслабляться.
1: Swallow cup. Yes.
0: А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.
0: Пусть не по правилам...
1: Gay sex. Yes.

По двориком хотел, давай нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только холст на студии, обо мне раз.

Но я не встану включить ее в розетку, мне поровну. На поздравления от этих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Эта сука так по-другому. Нас подогрели. Было

0: Bad cock.
1: Dungeon Master.
2: So D.
3: Твои дыши вышибают с ноги, может.
1: Дуи.
3: Подскажет.
2: Cock.
3: Не выпрыгнуть из
0: ноги.
3: Я обнимаю.
0: Bad cock.
3: Я по...

0: fisting ass.
1: Ведь обещала всем своим будет редеть.
0: Сак.
1: Плюс на входе в шмонали.
0: Anal.
1: Я в топ.

0: Свете белом
1: семен
0: слова
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: Gay website.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Abandonment.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: Мои кузы надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне на челюсть.
0: Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. Так, $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

я одного фильма себе не пропускал, я был хотел бы жгом таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на спортивную гимнастику.

0: процесс.
1: Я прекрасно чувствую себя. Тому начинаю, не догоняю. Не отличаю. Нужно просто попробовать. Ты почувствуешь.

get the fame. Let's horny. Home. Ты живая мишень. Let's explore your body shape. Готовы класть, чтобы нас тебе дать. Высоко. 25 этажей. Не надо долгих решений. Slay your anal. Start.

Со мной за дурищем огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he is always ready to make some noise.

0: главных ролях.
1: Юли Харрингтон.
0: А также
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Swallow.
4: Yeah, come on in, man. Ladies first.
5: What the hell are you two doing?
6: Sex.
5: You're lying to me.

0: Знаешь, как
1: Семен
0: моих. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: Semen.
1: Oh my god.
2: Я тебя прошу, не зови меня на party, ты же знаешь. Я навсегда запомню строки, что писала в коридоре. Ты на помады, всегда я не...
1: Full master.

0: Semen.
1: Ilena.
0: Bad cock.
1: Hey. Я беру вторую бутылку розового вина.
2: Gang it up.

0: finger in my ass.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: И дело тут не в результат, а тех и прочее, и кстати.

0: ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Дубай.
1: Oh, man. Ah.

0: катится.
1: Пенгвина, пенгвина.
0: Летит.
2: The semen ass.
0: Сквозь суматоху.
3: Секс.
0: Нелегко, нелегко.
3: Loop it up, my.
0: Звенит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master.
0: Дунжин. И шумят.
1: Fucking.

0: dipping my ass fucking deep. Fucking deep.
1: На идешь.
0: Skate party.
1: Ног суматохи.
0: Секс.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: waist. Январская.
0: Suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе.
0: Секс.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: чтоб словить
1: именно
0: мешок.
2: Shit.
0: Купи билет.
2: My ass.
0: А свои пустые оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.
0: Видит

0: Тут же пока жена ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из
1: гей-вебсайта.
0: Душу, пока в раковине тает.
1: Секс-трактор
0: вперед и...

Fuck you. Смылка дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял. Снял с крючка на стене, вытер голову. Надел, сел за стол, налил для аппетита. Ты из большой бутылки с перевернутым. От аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему сплю. Фингер. Не такой уж я.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых. Жарко, но не тесно. Танцуют техно, долбят басы.
0: Suck some dick.
1: Поле боя под губой, я твой бой. Ты со мной.
0: Master. Gay. Hot.

At the gay website. Consumption. Dick. Твоя искусство. Делать сильно мой инстинкт. Like you have to. Like no.

0: semen out. Что
1: my cum.
0: Что если бы я там swallow сам? Я б не поверил, что бывает столько семен, что
2: really?
0: Не видят ни
1: пизды,
0: не видать вся кокс. Как посреди
1: Dicks.
0: Вечерних и гудков
1: мчится
0: тихий

0: Туда, где меня ждет
1: Пабло.
0: А за ней пустая
2: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
0: Те признают, если
3: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door,
3: do anal.
2: Не ищи для твоего сил. Просто привыкай, малый
4: Слей.
0: Dungeon Master.
5: Fucking coming.
0: Move your tongue up.
4: Slay.
5: Spank.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
3: Лишь
4: семен.
5: Тлеют, тлеют.
6: In my ass.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
0: Павло.
1: А за ней пустая
0: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
0: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
0: Boy next door.
1: Те признают, если
2: Слышь.

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего умысел.
0: Faster.
2: Просто привыкай, малый
3: бой. Slay.
0: Thunder Nasta.
2: Первый.
0: Fucking coming. Move your tongue up.